Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. Начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы с Ксенией даже толком не успели поздороваться. Да. Пришли такие серьезные, да, в работе.
1: Да. Деловые.
0: Ну что, как дела?
1: Ну так-то завтра выходной.
0: А, сегодня так-то пятница. Большая, да, пятница. Да. Может, большая среда.
1: Большая среда.
0: Уже не маленькая.
1: Потому что маленькая пятница, да. Ну, на самом деле, отдохнем завтра. И сегодня мы при этом будем поздравлять наших дорогих мужчин. Я думаю, что во всех офисах страны, ну и не только офисах, сегодня вот такие вот приятные моментики будут. Как я сегодня, да, девчонкам с утра сказала, я говорю, это мужицкое 8 марта получается. Я говорю, потому что видно, уже женщины такие по городу носятся, уже все вот со сранья, вот это вот, и движение уже прям очень активное, поэтому выезжайте пораньше, девочки, а нам с вами, так же, как и мужчинам, перед 8 марта желаю терпения.
0: Да, пообщаемся уже 8 мая, как прошел день. Ну, а мы, друзья, как всегда, не с пустыми руками. У нас, как всегда, много классной музыки, много полезной информации, конечно же, игры с подарками. Все это здесь, на Радио НС.
1: Ну и, конечно, не забывайте о том, что на нас можно посмотреть в нашем телеграм-канале Радио НС, на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте. Везде идет прямая трансляция, все работает, всех вижу, и мы машем вам ручками.
0: Всем отличной среды и начинаем. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Томас, подвиньтесь, пожалуйста. У нас тут крутой настрой. Рубрика, где мы слушаем классные треки, которые, может, попадут в наш плейлист.
1: Ну, а наши дорогие радиослушатели голосуют за них в нашем телеграм-канале Радио НС. Там через несколько мгновений появится и песня, которую можно скачать себе. И, конечно же, голосовалка. И еще хэштег месяца май 2026. Да. Перейдя по которому вы найдете абсолютно все песни, которые мы уже успели послушать в этом месяце.
0: Ну и сегодня мы с вами будем слушать группу, которую в казахстанском интернете обсуждают очень много в последнее время. Это группа Кешью. И их популярная песня «Сыхпа». На самом деле песня лирическая, но ритмичная песня о любви. И будем сейчас ее слушать в эфире Радио НС. Ну а вы переходите в наш телеграм-канал и подписывайтесь для того, чтобы проголосовать. Давай.

0: песня, мне нравится. Я ее слышала до этого ранее. Она правда такая задорная какая-то. Но перед выходными вообще самое то.
1: Поэтому, друзья, заходите в наш телеграм-канал Радио НС, подписывайтесь и, конечно же, голосуйте. А в конце месяца узнаем, войдут ли Кешью в наш плейлист. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу-биш. И впереди я расскажу, делает ли нецензурная речь человека сильнее. Не пропустите.
2: На радио МС.

0: часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Бьешь» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас, друзья, кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, делает ли нецензурная речь человека сильнее.
1: Ага.
0: Британские, не уймется им. И нидерландские психологи провели эксперимент, чтобы понять, влияет ли нецензурная речь на силу и внимание человека. Угу. Они взяли 50 студентов и разделили их на две группы. Одна, значит, 10 секунд произносила нецензурные слова.
1: Всего лишь 10 секунд.
0: Стоп-таки. Другая, ну это в университете проводилось, знаешь, там какие стены. Так, другая же произносила, ну, нейтральные фразы. После этого у всех измерили силу сжатия руки с помощью специального прибора динамометра. И дали тест на внимательность. Результат, значит, у первой группы сила сжатия руки оказалась намного выше.
1: Ага, это те, которые матюкались.
0: Да, примерно на 1,4 килограмма. А вот с внимательностью разницы почти не было. То есть и там все было ок. Ученые объясняют это тем, что нецензурная речь может временно снижать самоконтроль и помогает чуть больше сосредоточиться на действии.
1: Вот вечно эти ученые, британские всякие, вот эти вот нидерландские, не там и не тех изучают.
0: Вот.
1: Чего вы студентов мучите? У них опыта еще нет. Словарный запас еще маленький.
0: К радиоведущим?
1: Конечно, давайте.
0: Приезжайте. Адрес.
1: Мы вам не...
0: Адрес.
1: Самаладин, дом 36.
0: Да, радио НС.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 24 минуты в Казахстане, на календаре 6 мая, среда, и прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня игра на перспективу, закладывайте так что фундамент, а не гонитесь за быстрым результатом.
0: Тельцы, день про усиление, все, к чему вы прикоснетесь с вниманием, даст вам рост.
1: Близнецы, выгодно включиться в диалог, через людей придут нужные возможности.
0: Раки, комфорт сегодня не слабость, а инструмент, через него вы выходите на результат.
1: Львы, ваша энергия задает тон, окружающие будут подстраиваться под вас.
0: Девы, не застревайте на одном варианте, смена подхода быстро сдвинет все с места.
1: Весы, день про выбор, в свою пользу, не откладывайте то, что уже очевидно.
0: Скорпионы, глубина вашего взгляда сегодня дает вам преимущество в любой ситуации.
1: Стрельцы, новый вектор может появиться неожиданно, важно не проигнорировать.
0: Козероги, день усиливает все, во что вы вкладываетесь, выберите правильное направление.
1: Водолеи, нестандартный ход притянет к вам внимание и откроет возможности.
0: Рыбы, внутреннее состояние сегодня формирует реальность. Держите его на своей стороне.

0: 7:28 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И, друзья, у нас есть рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения, делимся с вами своими мнениями, общаемся. Так вот, запишите WhatsApp номер. Нужно будет сегодня тоже отправлять голосовые. 8-775-106-2011.
1: И поговорим мы сегодня с вами вот о какой вещи. Ну, все же мы для себя такие самокритики, да, обычно, больше, чем кто-либо в основном.
0: Да.
1: И вот расскажите, пожалуйста, за что вы себя критикуете?
0: Да. Друзья, рассказывайте. Еще раз WhatsApp номер 8-775-106-2011. Ждем ваши голосовые. Обязательно послушаем в Нехабаре.
2: На радио
1: МС. Эй, стойте, не разбегаемся. Впереди расскажем, как выиграть 2 билетика на Сиси Кейдж.
3: У подруги, помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин, но нет, совсем не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка, по секрету. Я бросила, ну сейчас так захотела.

травмы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука, впрочем.

0: чуть больше половины восьмого на часах, и это прекрасное время для того, чтобы выиграть два билетика на концерт группы Сиси Кейдж, которые пройдут 8 мая в Алматы и 10 мая в Астане.
1: И специальный гость, кстати, там будет Леон Росс, и у вас есть крутая возможность попасть на этот концерт, поучаствовав в нашей игре. Сейчас пою, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно напишите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Пеш» на радио МС.

0: Совсем скоро, буквально 8 и 10 мая в Казахстане пройдут концерты группы CCKH. И это будет легендарное просто событие, тем более, что уже прощальный тур был, а это после прощального тура тур.
1: Прям как настоящие казахи. Прощаемся и потом еще полчаса сидим, чай пьем.
0: Да. Поэтому вы можете, ребятки, поучаствовать в этом событии. Ну и сегодня кто-то из наших участников заберет себе 2 билетика на концерт CCKH.
1: Да, давайте с ними знакомиться. Это Арина из Щучинска. Арина, доброе утро.
0: Доброе утро, Арин.
2: Утро.
1: Привет, привет. И Давранбек из Караганды с нами. Давранбек, привет.
0: Доброе утро, Давранбек.
3: Да. С добрым утром. Доброе. Как ваши дела, девочки?
1: У нас все прекрасно. Хорошо. Спасибо большое. Ну что, ребята, поете свои любимые песни, ну а мы все вместе с радиослушателями нашими пойдем голосовать за вас в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому, друзья, уже сейчас подпишитесь и готовьте свои пальчики.
0: Времени у нас очень-очень мало, поэтому быстренько начинаем. Первая у нас на рандоме была Арина. Сразу после гонга ты поешь.
2: Можно выпить?
0: Нужно.
1: Нужно.
2: Больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, 2 сердечка на брелке, развеселые зрачки, твое имя на руке. Районы, хей, кварталы, хей, жилые, хей, массивы. Я ухожу. Ухожу красиво, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво.
1: Супер! Поешь ты громче, чем разговариваешь, конечно.
0: Мне кажется, все щучане такие. У нас, помнишь, есть тоже постоянная радиослушательница, которая голосовушки нам всегда отправляет. Огонь, дамочка, прям обожаем. Большой привет, если ты нас слышишь. Аринка, ты тоже крутая.
1: Арина, ты топ. Ну что, Давранбек, сдаемся или все-таки будем петь?
3: Да нет, мы когда сдавались? Мы всегда поем.
1: Тогда давай сразу после гонга приступаем.
3: Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратной. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой-ой. Батарейка.
0: Тяжелые сегодня зашли наши участники. С тяжелого люкса, я бы так сказала.
1: Да, и уже висит.
0: С учетом выбора песен.
1: Висит наша голосовалка в телеграм-канале Радио НС. Нет времени объяснять. Скорее идите голосовать. И совсем скоро подведем итоги.
0: Погнали.
1: Погнали. Ну а вы, ребята, никуда не уходите, потому что совсем скоро узнаем, кому из вас достанутся билетики на концерт CCKH.
4: Сейчас спою.
5: Я спою.

0: Амбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жатан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
1: Радио НС. 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
2: Доброе утро. Я знаешь, что хочу сказать? Хочу пожелать всем нетоксичным людям доброго утра и хорошего настроения.
1: Остальные справляйтесь сами.
2: А остальные, да, токсичны сами, пожалуйста, и не распространяйте это на других людей.
1: Да.
2: Ну что, впереди у нас 2 часа эфирного времени, много всего интересного. Мы свое оттоксичили за эфиром, мы в эфире, мы хорошие. Все хорошо и нормально. И в ближайшие минуты я расскажу вам, что можно сделать на выходные.
1: Вау! А также послушаем голосовые сообщения наших любимых радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, за что вы себя критикуете. Будет интересно послушать.
2: Ну, а также в этом часе 20 литров бензина в игре «Питстоп» мы по плану тоже разыграем.
1: Ну, а в следующем часе, конечно же, повторим для вас гороскоп, продолжим слушать ваши голосовые сообщения, ну и попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате накоплено уже 65 тысяч тенге.
2: Ну и также, конечно, не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть в нашем телеграм-канале Радио НС, на сайте ns.kz и в группе во ВКонтакте. Везде вас ждем.
1: Да, ну и мы продолжаем. Всем доброе утро. Помахала еще в конечке. Давайте, все, погнали.
0: На Радио НС.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 8 часов и 8 минут в Казахстане.
1: Сейчас будет что-то интересненькое.
0: 6 мая, уже завтра 7 выходное, да. А потом 9, 10, 11
1: выходное. Чему ты клонишь?
0: А я клоню к тому, что на Соколе в Алматинской области СТК «Сокол» будет проходить крутое мероприятие. Второй этап «Сокол Тайм Атак». Поэтому, ребятки, 9 мая можно поприсутствовать на официальном трек-дэй. Это день, когда каждый может почувствовать себя пилотом. Трек открыт не только для участников чемпионата, но и для всех желающих на своих автомобилях. А если у вас нет своей техники, у вас доступен прокат гоночных «Шевроле Кобальт», подготовленных специально для трека.
1: А права нужны?
0: Ну, вообще желательно.
1: Девочки!
0: 10 мая пройдет второй этап соревнования. Битва за подиум будет в самом разгаре. День решающих заездов и максимального накала страстей.
1: Покупаю права.
0: Подробности. Подробности на сайте sokol.kz. Ребятки, именно там можно будет провести выходные. Возможно, даже с вами там увидимся.
1: Хорошо, а нам пешеходам что там делать?
0: Пешеходам смотреть на крутое шоу, крутое мероприятие. Там классные ведущие. Один из этих ведущих, постоянный слушатель радио НС, отправляет нам сообщение. Да, тебе привет отдельный. Поэтому, ребятки, знайте, что выходные можно провести именно там.
1: Ты там будешь?
0: Скорее, да, чем нет.
1: Ну все, тогда увидитесь с Ксенией там, а все, я дома погнали. Посижу.
0: Я тебя с собой заберу.
1: А,
0: с собой
1: все, договорю, я
2: хорошая. На радио МС. Разные мысли. Лучше занимать деньги у пессимиста. Он не будет рассчитывать, что ему вернут долг. Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль «Рахат Фест». 23 мая. Первомайские пруды. На сцене «Зиверт». Группа «Fly Project». Лучшие артисты Казахстана. «Райм». «The Queen». «Белучи». «Райм Волшебник». Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. «Рахат Фест».
3: Реклама на радио МС 356-6000.

0: 8:20 в Казахстане. Она впереди. Наша любимая программа «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в эфире мы обсуждаем то, за что мы себя критикуем.
0: Да, вот мы хотим знать.
1: Вот я могу рассказать, за что я себя постоянно критикую.
0: А ну-ка.
1: Я себя постоянно критикую, если я полежала чуть дольше и чего-то не успела сделать, я потом сама себе все мозги съем.
0: А еще я себя... могла бы встать, сделать. Это все из детства.
1: Да. А еще я себя критикую за каждые лишние, ну ладно, пусть не 100 грамм, но полкило, короче, на весах.
0: 100 грамм лучше звучало.
1: 100 грамм лучше не в том эквиваленте, Лима. А на весах каждые 500 грамм, полкило, это для меня такое, типа...
0: Совесть имейте, дружка. Зайдите в трансляцию и скажите ей пару ласковых по этому поводу.
1: Скажите мне пару ласковых.
0: Скажите, что у нее все ок.
1: Я последние 3 дня вес не меняла, вот, ну, в смысле, он...
0: 3 дня не меняла вес?
1: Он держится, да, но там больше, чем плюс полкило.
0: Там критиковать себя не за что, девочки.
1: Нет, там не за что. Мурзин, эти с эфиром, пожалуйста.
0: А, ну ладно, покажешь?
1: Трансляции?
0: Заходите, подписывайтесь, телеграм-канал, сайт
1: nst.kz.
0: Да, и, конечно же, ждем ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Впереди «Нихабар», послушаем.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Пиязды аршу кезінде сағы шайнасаңыз, көзіңіз ашмайды.
2: Жарнама.
4: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Кия. Movement that inspires.
2: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: За что же себя критикуют наши радиослушатели? Узнаем прямо сейчас в рубрике «Не хабар». Погнали, первая голосовая.
3: Привет, один вас, привет, без причин, как всегда, прекрасно выглядите.
2: Спасибо
3: большое. За что я себя критикую? За то, что в свое время бросил учебу, не доучился, сейчас бы был дипломированный специалист, но, к сожалению, пришлось бросить, идти работать, зарабатывать деньги. Вот за это себя критикую. За то, что плохо учился в школе и за то, что не доучился по своей специальности. Сейчас бы сидел в офисе и тыкал по кнопочкам, а не работал бы по 10-12 часов, не вылазя из-за руля.
4: По своему опыту скажу, что учиться никогда не поздно.
2: Да.
4: Я свое высшее образование получила, по-моему, в 27. Мой папа высшее образование получил в 50. Это только помогло.
2: А я по своему опыту скажу, что в офисе сидеть и тыкать в клавиатуру тоже скучное дело. Так что норм. Идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС, вас постоянно слушатели из города Астаны. Мы провокационную же тему вы сегодня нам дали. Вы реально думаете, что мы будем себя критиковать на всю страну? Я лично нет, ща бегу волосы назад. Я весь положительный, куда положишь, там и лежу. Единственное, вчера во время комментариев, когда мы пели «На сейчас спою», кто-то написал, что жертвы Баласов уже не тот. Единственное, наверное, вот это, а так,
2: задело, да?
5: Ребята... Но только положительный. Ну, смотри, и всем того же желаем. Всем удачного дня.
2: Смотри,
5: пока-пока.
2: Мадьяр, если ты не хочешь этого делать, во-первых, пришли видео, да, как у тебя волосы назад, и ты бежишь. Да, во-вторых, мы можем за тебя это сделать. Как
4: ты
2: бы,
4: нам просто скажи, что надо покритиковать. Да? Мы сами все сделаем.
2: Моргни.
4: Никто даже не поймет, что
2: моргни.
4: Это ты.
2: Идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
2: Всем
6: отличного дня и прекрасного настроения. Сегодня солнышко сияет. А львы себя не критикуют, потому что лев всегда прав. Все, пока-пока.
2: Ох уж эти львы.
4: Не говори. Мне есть что сказать, но не буду.
2: Идем дальше.
7: Доброе утро, Шоубеш. Доброе утро, Казахстан. Доброе
4: Привет.
7: Утро, девчонки.
4: Доброе
7: Привет.
4: Утро.
7: Я себя постоянно критикую за свое косоязычие. Я не умею красиво и правильно изложить свои мысли. А так бы каждое утро отправлял голосовые сообщения на разные темы, которые вы предлагаете. Угу. Вот, но не умею я красиво их изложить.
4: Да, мы тоже не умеем.
7: Всем пока-пока.
4: Юр, так ты начни, и мы вместе тебе поможем. Подтянешься, практика,
2: конечно,
4: опыт, все дела. А вот Мадьяр говорит, никто себя критиковать не будет.
2: Еще как
4: вот, все
2: можем,
4: нормально.
2: Да. Так что, друзья, присылайте еще и еще свои голосовые сообщения по номеру 775-106-2011.
0: Бауров, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты живешь, не хабар!
1: Не хабар!
4: 20 литров бензина у нас есть, и впереди расскажем, как их выиграть.

0: 20 литров бензина. Каждый будний день в игре «Пит-стоп» на радио НС разыгрываем мы, ну а два участника за них борются.
1: Да, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно напишите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу на радио НС. Разные мысли. Все хорошее требует расходов. Все плохое требует расплаты. Реклама.
3: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
4: Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене «Елка». Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
2: Реклама на радио НС 356-6000.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу-биш на Радио НС.
2: 20 литров бензина готовы мы отдать кому-то из наших участников.
3: Конечно.
2: Давайте знакомиться.
3: Только за это для побороться надо, короче. Давайте знакомиться. А Олеся из Уральска с нами. Олеся, доброе утро.
2: Доброе утро, Олеся.
4: Доброе утро, доброе утро.
3: И Руслан из семьи. Руслан, привет.
2: Доброе утро, Рус.
5: Доброе утро всем, и всем хорошего настроения.
2: Я прям почувствовала, как Рус кофеек такой вот хлебнул и такой с наслаждением, типа сейчас сыграем.
3: Красавчик.
2: Прям мне тоже захотелось, вот я кружечку взяла.
3: Да-да-да, еще чокнитесь. Ну что, ребята, у нас есть для вас три вопроса, все вопросы числовые, все для вас. Вам нужно будет отвечать правильно, либо ближе к правильному, ну и в конце игры, конечно же, мы узнаем, кому достанутся 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру.
5: Спасибо.
2: Ребятки, сегодня, как и всегда, открыли мы с утра пораньше любимые Яндекс.Карты и решили с Лимой Бимурзиной, что хотим поехать на машине, никак иначе, из Актау в Кызылорду.
3: Вау.
2: Скажите, пожалуйста, сколько километров нам нужно будет преодолеть? Олеся, как ты думаешь?
4: Так, ну, где-то 700.
2: 700 километров. Ответ принят. Руслан, твой ответ?
5: Я думаю, 600.
2: 600. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: А скажите, пожалуйста, вот мы едем с вами из Актау в Кызылорду. Сколько железнодорожных переездов мы с вами переедем? Руслан, как ты думаешь?
5: Думаю, один.
3: Один ответ принят. Олеся?
4: Ну, пусть будет два.
3: Угу, хорошо, ответы приняты, идем дальше.
2: Какие осторожные у нас участники. Ребятки, ну доехали мы до Кызылорды, и мы же, конечно же, жить не можем без радио НС. Нам
3: конечно.
2: Срочно нужно настроить волну. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Кызылорде? Олеся, как ты думаешь?
4: 105,6.
2: 105,6. Ответ принят. Руслан, твой ответ?
5: 105,8.
2: 105,8. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, мальчики и девочки, если мы когда-нибудь с вами поедем на машине из Актау в Кызылорду, нам нужно будет преодолеть 2370 километров.
3: Ого.
2: И здесь Олеся была ближе и заработала свой первый балл. Хотя, конечно, не сказала, что сильно ближе, но все равно ближе.
3: Но 700 все-таки ближе, на самом деле. Так, что у нас было дальше? У нас был следующий вопрос такой. Сколько железнодорожных переездов мы переедем, если будем ехать из Актау в Кызылорду? Правильный ответ – всего 3, и здесь у нас тоже Олеся была ближе.
2: Ну, а в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Кызылорде.
3: Так.
2: Правильный ответ – 107,7. И здесь Руслан оказался ближе, заработал свой почетный балл. И со счетом 2-1, так по-джентльменски, Руслан проиграл, а выиграла Олеся.
5: Поздравляю.
3: Олеся, мы тебя поздравляем.
4: Спасибо.
3: В Уральск сейчас отправим 20 литров бензина. Мы тебя, да, поздравляем, пиши нам еще. Ну и Руслан, конечно же, далеко не уходи от нашей радиостанции. Будь с нами и ждем от тебя тоже заявки в следующий раз.
5: Все, спасибо большое. Всем хорошего дня.
2: Я с тобой в трансляцию воздушно чокаюсь кофе. Я наконец могу сделать этот глоток.
3: Да-да-да. Классного дня.
5: Это классно.
3: Супер. Классного дня вам желаем и продолжаем утреннее шоу-беш на Радио НС. Доброе утро.
1: Пит-стоп. Шоу-беш на Радио НС.

0: Жұмыртқа салатын жануарларда кіндік жоқ.
1: Жарнама. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00-981118 от 29 ноября 2018 года.
3: Майкия. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia. Movement that inspires.
5: МС радиосында Жарнама.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Девять часов ровно в Казахстане. Утреннее шоу «Бежное радио НС» продолжается. С вами по-прежнему я, Алим Бимурзина, и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, час эфирного времени у нас с вами впереди. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7 часов утра.
3: Да, а также в этом часе послушаем ваши голосовые сообщения с удовольствием. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Ну а тема сегодняшнего нехабара звучит так. За что я себя критикую? Рассказывайте, друзья.
4: Элима Бимурзина, я надеюсь, в этом часе тоже нам расскажет.
3: Ой, изи.
4: Изи. Но еще в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате лежат денежки. Это уже сколько? 65 тысяч тенге, друзья. Поэтому будьте с нами.
3: Да, и не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция прямо со студии Радио НС на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Машем вам.
4: Сегодня мы уже третий раз машем.
3: Поцелуйчики вам, друзья. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: «Беш» на Радио НС.

0: 9:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Угу. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 6 мая, среду. Поехали.
1: Итак, овны, сегодня игра на перспективу. Закладывайте фундамент, а не гонитесь за быстрым результатом.
0: Тельцы, день про усиление. Все, к чему вы прикоснетесь с вниманием, даст вам рост.
1: Близнецы, выгодно включиться в диалог. Через людей придут нужные возможности.
0: Раки, комфорт сегодня – это не слабость, а инструмент. Через него вы находите выходы на результат.
1: Угу. Львы, ваша энергия задает тон, окружающие будут подстраиваться под вас.
0: Девы, не застревайте на одном варианте. Смена подхода быстро сдвинет все с места.
1: Весы, день про выбор в свою пользу. Не откладывайте то, что уже очевидно.
0: Скорпионы, глубина вашего взгляда сегодня дает вам преимущество в любой ситуации.
1: Стрельцы, новый вектор может появиться неожиданно, важно его не проигнорировать.
0: Козероги, день усиливает все, во что вы вкладываетесь. Выберите правильное направление.
1: Водолей, нестандартный ход притянет к вам внимание и откроет возможности.
0: Рыбы, внутреннее состояние сегодня формирует реальность. Держите его на своей стороне.
2: На радио МС. Разные мысли. Болтун. Находка не для шпиона, а для оператора сотовой связи. Реклама.

0: Друзья, у нас впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их прямо сейчас по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы у вас спросили, за что же вы сами себя критикуете?
0: Ну что, могу сказать, что на самом деле я критикую себя за то, что могу переживать из-за ерунды, а потом переживаю из-за того, что переживала из-за ерунды. Вот такое у меня состояние круглосуточное, круглогодичное, ежеминутное, ежесекундное.
1: Обалдеть.
0: Только сплю, наверное, не переживаю.
1: Вот такой вариант, конечно, наверное, никто еще не ожидал, но теперь...
0: Кто может меня переплюнуть?
1: Теперь вы знаете тонкую душевную организацию Лимурзинайт. И не стесняйтесь, теперь уже вы отправляете свои голосовые в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Да, впереди будет «Нихабар», будем слушать. Шоу
2: на радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Біз әлдебір жағымды нәрсеге қарайтын болсақ, көздің қарашығы 45%-ға ұлғаяды.
2: Жарнама.
4: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356

0: выходной. А ты женщина, не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. А что меня так плохо слышно? А,
3: вот нормально, что слышно? Наушники надо было добавить.
2: Ага.
3: Так.
2: А теперь давайте голосовые послушаем.
3: Давай.
4: Доброе утро, Радио Нас. Критикую я себя всегда за то, что у меня нет силы воли. Весь день держусь, правильно питаюсь, все так супер. А в 12 часов обязательно чего-нибудь съем.
3: Ночной дожор.
4: Ругаю себя, критикую. Бесполезно.
2: Вы не одна, я тоже такая же. Бывает.
3: Да все мы такие.
2: Но я в 12, правда, сплю, я до 12 стараюсь это сделать. Идем дальше.
5: Доброе утро, шоу-биш. Привет, девчонки.
2: Доброе утро.
5: Ассаламу алейкум, Казахстан.
2: Салим.
5: В общем, я тебя критикую за то, что просыпаюсь всегда в 3 часа ночи.
2: Ага.
5: В какое бы время я бы не ложился спать. Хоть в 10, хоть в 9, хоть в 12.
2: Угу.
5: И в 3 часа ночи у меня глаза как банки открываются. И вот я себе постоянно говорю, ну спи ты дальше. Не получается. И потом хожу уже как будильник, начинаю будить среднюю дочку в 6:20. Она мне пишет на WhatsApp, разбуди. Супруга пишет на WhatsApp, разбуди меня в 7:30. И младшая дочка пишет мне на WhatsApp, разбуди меня в 10 часов. Вот так вот, как-то так. Всем пока.
2: И меня в 4 разбудите, и Ксению в 5. Хорошо?
3: Да, да. И во сколько вы ложитесь вообще? Извинитесь.
2: Он же сказал, хоть и в 9, хоть в 10 ложись.
3: Нет, ну вот базовый же все равно какой-то режим есть.
2: Да, напишите. Идем дальше.
6: Доброе утро, страна. Доброе утро, девчонки. Я себя критикую очень сильно, когда начинаю уборку. Какую-нибудь маленькую протереть пол, потом начинаю протирать пыль. По чуть-чуть, это уже становится генеральной уборкой. Я не могу остановиться, хочу отдохнуть. И в этот момент я себя очень сильно критикую.
2: Не критикуйте, приходите к нам домой с Ксенией. Сначала у меня, потом у Ксении уберетесь.
3: Да, это из разряда того, когда ты салфетку в машине достаешь влажную. Сначала там обувь протер, руки протер, потом обувь протер.
2: Да, но не пропадать же добро. Да, идем дальше.
7: Здравствуйте. Радиопередача НС. Девочки, здравствуйте.
3: Доброе утро.
7: Спасибо слышать.
3: Спасибо.
7: Вот, насчет критики. Да, каждый человек должен себя критиковать.
3: Ага.
7: И да, когда ты критикуешь себя, обязательно стараешься быть лучше, что ли.
3: Угу.
7: Хотя в наше время сейчас себя только превозносят. Даже когда резюме пишут, стараются показать все свои хорошие качества.
3: Угу.
7: А плохие, они потом со временем проявляются. А я считаю, что каждый человек должен уметь себя критиковать.
3: Да.
7: Хотя бы не так, чтобы все слышали, а сам человек должен всегда критически относиться к своим действиям.
2: Да, спасибо вам за ваше мнение. И, кстати, те люди, которые часто себя критикуют, вот попробуйте создать резюме, если вы давно этого не делали, для того, чтобы себя немножечко похвалить.
3: Прикольно.
2: Идем дальше.
8: Мы, раки, не критики. Раки, аналитики. Нам критиковать себя просто не за что, друзья. Мы ведем себя нормально и почти что идеально.
3: У него там, походу, рак во льве в каком-то.
2: Нормально как, будет.
3: Да. Как корона такая. Ты почухала вот это львовская?
2: Да, почувствовала.
3: Такая,
2: идем дальше.
9: Доброе утро, девчоночки.
3: Привет.
9: Доброе утро, Казахстан. Салам алейкум, бешманьяки. Я подержу Василька. Львы идеальный, и мы себя не критикуем. А кто нас критикует, рано или поздно становится ужином, обедом, завтраком. Как бы так. Всем добра, всех обнял.
3: Собрались тут львы.
2: Все ядные.
3: Кота только не хватает. Кот, где ты? Успевает отправить сообщение.
2: Идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки.
3: Доброе утро,
10: Никита. С наступающими праздниками вас.
2: Спасибо и тебя.
10: Девочки, я никогда ни в чем не критикую.
3: Ого.
10: Я самый хороший парень в мире и на свете. Всем желаю удачи. С наступающим праздником.
3: Слушай, у меня аж дар речи пропал.
2: Я тоже. Аж поперхнул.
3: Ну, Лима бедненькая не выдержала такого напора. Она думает, как это такой прекрасный парень и не рядом.
2: Ну, он лев прям, тигр, девочки. Идем дальше.
11: Доброе утро, Беж. Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
11: Доброе утро, Лима, Ксения.
2: Привет.
11: А я себя критикую за то, что когда закрываешь машину, потом опять идешь обратно проверять. Или дверь дома. Или еще что-нибудь. Забываешь постоянно. Не знаю как.
2: А вы вернитесь и проверьте утюг. Мало ли.
3: Ты сейчас плюс одну фобию человека добавила. Я только хотела сказать приложение.
12: Девочки, привет, Радио НС. Всему Казахстану солнечные денечки. Тепло, классное настроение.
3: Доброе утречко.
2: Спасибо.
12: Критикую себя за что?
2: Да за что?
12: Да за все. Что, наверное, не настолько девочка, насколько должна быть девочкой. Больше, наверное, все сама, все могу, а потом жалуешься. А что мне никто не помогает? Вот она критика. Наше поколение девчонок, которые все сами на себе тащат, а потом удивляются, почему никто нам ничем не помогает. Вот она вся критика. Критика в том, что надо быть не все могу, а все хочу. Вот. Надо перестраиваться. Когда будет все хочу, тогда и будут мужчины, которые будут рядом, все могу. Вот я себя так всегда критикую, но толку от этого нет.
3: Моя хорошая, ты как только...
12: Всем хорошего дня, хорошего настроения.
3: Ты как только найдешь этот волшебный инструмент, как это сделать,
2: да,
3: вот это вот. Переключиться на все могу, надо... все решу, во все хочу. Да. Ты прям, прям позвони нам, пожалуйста, ладно?
2: Да,
3: я тебя даже не заблокирую, когда ты нам позвонишь, я тебя запомнила.
2: Да, кстати, да, девочки, надо научиться иногда быть немножко pick me low, что ли. Вот такие вот сегодня были.
3: Что, куда ты сейчас нас всех послала?
2: Лау. За эфиром я тебе покажу и расскажу, что это такое.
3: Все.
2: Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Эй, Бауров, не хавар.
1: Не хавар, родной.
0: А ты видишь, не хавар.
1: Не хавар.
2: Ну и, конечно же, друзья, никуда не расходитесь, потому что впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 65 тысяч тенге.

0: часов 34 минуты в Казахстане. И впереди наша любимая игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате сегодня лежит 65 тысяч тенге. И кто-то из вас может попытаться у нас их забрать.
0: Да, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно напишите название игры «Большой куш».
2: Шоу на радио МС. Разные мысли. Как много правды говорится в шутку. Не замечали? Реклама.
3: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап қыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әккеншектер мен шазлонттар, бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
2: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: куш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате накоплено целых 65 тысяч тенге.
2: И сегодня с нами на связи Мирас из Костанай. Мирас, доброе утро.
1: Привет, Мирас.
3: Доброе утро.
2: Мирас, ты готов у нас в преддверии праздников выиграть денежки?
3: Ну, обязательно.
2: А что Лично. Ты на них будешь делать? Вот. Шашлыков закупишь?
3: Ну, как бы праздник, да.
2: Хотела бы я сейчас в Костанай.
1: Хорошие планы у Мираса. Ну что, Мирас, у нас готовы для тебя 3 вопроса. Все вопросы идут с вариантами ответов. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно. И в этом случае ты, естественно, взламываешь наш банкомат и забираешь все содержимое. Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Мирас, сегодня мы поговорим о праздниках, которые нас ждут завтра, 7 мая. Начнем со Дня защитника Отечества в Казахстане. Скажи, пожалуйста, когда был официально учрежден День защитника Отечества в Казахстане? Варианты ответов. В 1992 году, в 2001 году или в 2012, как ты думаешь?
3: Так. В 2012 году.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Мирас, продолжаем взлом банкомата. Также завтра отмечается День физика. Скажи, пожалуйста, какой из приборов чаще всего используют физики в базовых экспериментах? Варианты ответов. Первое – барометр. Второе – динамометр. И третье – мультиметр. Как ты думаешь?
3: Барометр, динамометр и третье как?
1: Мультиметр.
3: Угу. Динамометр, наверное.
1: Цифра номер 2 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Мирас. Ну и, конечно же, завтра отмечается День радио. Именно в этот день, в 1895 году, Александр Попов на заседании физико-химического общества впервые показал свою искровую беспроводную радиосистему для передачи сигналов. Скажи, пожалуйста, сколько лет было Попову, когда он изобрел радио? Варианты ответов. 29, 32 или 36, как ты думаешь?
3: Так, 29, 32, 36.
2: Очень сложный вопрос, но нам нужен ответ.
3: 36 пускай будет.
2: Цифра номер 3 принята, и код с Мирасом сегодня получился 3, 2, 3.
1: В нашем банкомате 65 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
1: Быть шашлыку, да?
2: Да, это потому что нас там нет.
1: Да, потому что сразу Мирас, надо было сказать, девчонки, приезжайте, вы что?
2: Да, приезжайте в Костанай, и мы бы правильные ответы за неправильные посчитали бы, и все, вообще все нормально было бы. Но давайте серьезно разбираться, где же все-таки у нас ошибочки сложились. В первом вопросе сходу мы с тобой, Мирас, и ошиблись, потому что День защитника Отечества в Казахстане был официально учрежден 7 мая 1992 года. Был подписан указ о создании национальных вооруженных сил. Ну а уже как государственный праздник с выходным днем 7 мая официально утвердили позже, в 2012 году.
1: Ну, перепутал чуть-чуть. Во втором вопросе, кстати, да, ты правильно ответил. Да, динамометр — прибор для измерения силы. Это классика школьной физики. Без него невозможно представить изучение законов Ньютона, трения или упругости.
2: Ну и в третьем вопросе ты тоже ответил правильно. Mm-hmm. Справился со сложным вопросом. Александру Попову было 36 лет, когда он представил свой прибор.
1: Да. Но ты все равно умничка. Тебе мы аплодируем просто за то, что ты есть, за то, что ты с нами сыграл в игру. И хороших тебе выходных желаем, и с наступающим тебя поздравляем.
2: С наступающим праздником. Угу. С двумя праздниками.
3: Спасибо.
2: Человек
3: праздник.
2: Радио слушает, значит, его праздник тоже завтра будет.
1: Все, пиши нам еще, и Костанаю огромный привет от нас передавай. Своим проигрышем Мирас добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге, и уже в пятницу в нашем банкомате целых 70 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
0: Большой куш на радио.

0: что, друзья, 3 часа мы с вами отработали. Надеемся, что отличное настроение мы вам перед вашим рабочим днем подарили. И вы будете прям, ух, как трудиться сегодня. Тем более под радио НС.
1: Ну, а мы не будем скрывать свои радости и говорить, что завтра у всех выходной.
0: У-ху!
1: Всех наших прекрасных, замечательных мужчин, сильную половину человечества мы поздравляем с наступающим праздником.
0: Да.
1: И желаем вам всегда, в любых ситуациях, при любых условиях оставаться мужчинами. Настоящими мужчинами.
0: Да, и пусть будет мир, и пусть рядом будут близкие, родные люди, кого хочется всегда защищать. Мы вам аплодируем. Вот, пожалуйста, аплодисменты с наступающим вас, дорогие.
1: Авансом аплодируем сегодня. 8 числа мы поаплодируем постфактум. Короче, аплодисментов за эти несколько дней у вас будет много. Ну а мы что? А мы прощаемся.
0: Да, в пятницу в 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лимби Морзина.
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Разные мысли. Жить нужно там, где климат мягче, а валюта тверже. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
2: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бал ешқашан бұзылмайтын жалғыз табиғи тағам.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS Radio-сында Жарнама. 356 60

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно.

0: Мысли. Если в лесу вы встретили медведя, клещей уже не стоит бояться.
1: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
2: Реклама на радио NS 356-6000.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Хамелеонның тілі денесінен де ұзын.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында Жарнама. 356 60 00.

0: лучше для твоего настроения.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Час музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Привет, друзья мои. Не зря говорят, что счастливые часов времени и дней не наблюдают. Долго вспоминал, какой сегодня день. И, наконец, понял, что добрались мы с вами до самой золотой середины этой недели. Ваш привет, поздравления, признания в любви в программе «Лайв-чат» в ближайшие 60 минут буду передавать я, Александр Шмыгалев. 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Вы абсолютно бесплатно можете написать свое теплое приветствие. Обязательно начну все озвучивать через пару-тройку минут, ну а пока пожелаю хорошего дня этой среды и бодрого настроения.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Так, друзья мои, давайте первые ваши приветствия почитаем прямо сейчас. Уже прилетает к нам сюда в больших количествах. Запасайтесь терпением.

0: ВМ и дождитесь своего в эфире. Здравствуйте, вы лучшее радио, постоянно слушаем вас. Хочу передать привет своему любимому, незаменимому мужу Биисову Куандыку. Я тебя люблю, соскучилась, жду, сколько бы ни было времени. Я всегда с тобой. Моя любовь от супруги Нины. Пришло это сообщение. Нина, передали. Добрый день, НС Радио, ведущему и всем слушателям. Спасибо. Передайте Чингису в город Костанай большой привет. Встреча с канатом будет после майских праздников. Все, что задумано, пусть сбудется. Тебе терпение, сил, мы рядом, с любовью, сестра Наргиз написала это сообщение. Дорогой Радио НС, поздравляю вас с наступающим Международным днем радио. От души желаю успехов и процветания. Бешман Павел. Ну, друзья мои, бешман от слова беш. От нашего утреннего шоу. Конечно же, Павел, вам пламенный привет. Спасибо за поздравления. Мы вас тоже поздравляем со всеми сопутствующими праздниками. Салем Дастар, с наступающими майскими, а вас особенно с днем радио. Фанни, спасибо большое, спасибо, что не забываете, конечно же, вам пламенный привет. Здравствуйте, Александр, не знаю, будет ли завтра лайв-чат в эфире. Не будет завтра. Завтра будем отдыхать. Поэтому пусть и немного спешу, но заранее поздравляю с Днем Защитника Отечества. Пусть этот праздник всегда остается лишь датой на календаре и нашим защитникам. Потерял сообщение. Защитникам никогда не придется касаться меча, как гласит поговорка. Лучший меч тот, который находится в ножах. В ножках, простите. Да, действительно. А также с этим праздником хочу поздравить нашего сына Максата. Жаль, что в этот сложный период я не могу быть с тобой рядом, но сердцем, всеми мыслями и молитвами я с тобой. Держись и крепись, мой родной. Мир полон проблем и сложностей, но я уверена, ты будешь победителем. Это, кстати, даже выделено. Для этого сосредоточиться нужно на том, что ты делаешь. Ведь ключ к успеху — это прежде всего подготовка. Как сказал Конфуций, самый могучий воин — тот, кто побеждает себя. С надеждой на лучшее, с верой в тебя и бесконечной любовью твоим, и я обязательно целую твою бесценно дорогую мне макушку. Мое солнышко, написали вы. Вас тоже с наступающими, конечно же, всего самого хорошего. Передайте привет Александру, село Денисовка, от жены Анжелы и дочки Арины. Очень любим, скучаем. Дочь ждет тебя дома до ее 5 месяцев. Ну что ж, здорово, друзья, прямо сейчас прозвучит наш номер WhatsApp. Сюда вам нужно написать свое сообщение. Я не почитаю очень скоро.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.
2: Сіз білдіңіз бе?
3: Әлемдегі барлық флоттармен салыстырғанда АКШ флотында ең көп ұшақ тасығыш бар.
1: Реклама.
4: Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене елка. Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
1: Реклама на радио НС 356-6000.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья мои, передавать ваши приветы. Здравствуйте, любимая Радио НС, уважаемые коллеги, мужчины, ТО, Гранит, Талес Электроникс. Примите искренние поздравления с 7 мая. Желаем вам надежного тыла, новых побед, искренние поздравления, конечно же, только вам. Мира и добра в ваших домах. Будьте смелыми, стойкими, мужественными. Пусть осуществляются ваши самые смелые планы и идеи успехов, благополучия, счастья и здоровья. С уважением от женского коллектива, соответственно, ТО «Гранит», «Талес Электроникс». Передали. Конечно же, присоединяемся к этим пожеланиям. Здравствуйте. Можно поздравить брата Игоря с днем его рождения. Пожелать ему всего самого наилучшего от брата Ивана и всего коллектива. Не то чтобы можно было, это нужно сделать. Посредством радиостанции НС мы присоединяемся тоже к вашим пожеланиям. Мы Игоря поздравляем с днем рождения. Всего самого наилучшего. Так, доброго времени суток, Радио НС. Хочу передать привет одной девушке. Она сейчас за рулем, слушает вашу радиостанцию. Дишкин, спасибо за эти мгновения счастья, когда ты рядом. Обожаю. А еще аккуратнее за рулем. Твоя шоколадка, пишет это сообщение. Добрый день, любимая Радио НС. Катерина передает привет милому Максу. Солнечный, между прочим. Я не могу дождаться того дня, когда смогу, проснувшись, открыть глаза, и ты будешь рядышком, ближе, чем вытянутая рука. Ты мне очень дорог и невероятно любим. Обнимаю тебя, целую тебя, мое солнышко, написали вы. Ну вот видите, как здорово. Дальше погнали. Добрый день, Радио НС. Поздравьте, пожалуйста, замечательного человека Наталью с ее днем рождения. Да? Правильно. Поздравляю с официальным апгрейдом. Новая версия тебя еще красивее, мудрее и опаснее для мужских сердец. Ну надо же, как загнули там. Красиво. Пусть баги в жизни не встречаются, а виш-лист исполняется без лагов, да? С днем рождения. Алекс, круто. Мы тоже присоединяемся. Наталья, ну когда рядом такой человек, который так красиво может, казалось бы, описать ситуацию вот так, да, то все здорово. Так, здравствуйте, передайте привет, сын, держись, спокойно и уверенно, работа идет, занимаемся вопросом плотно, думаю, до конца месяца увидимся уже, не через радио. Ты, главное, держи голову холодной, с любовью, мама, Ольга Денисовка. Ну, так написали вы. Так, друзья, делаем музыкальный перерыв, потому что сообщений ваших много, они прилетают. А кому нужно передать привет, номер записывайте.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Будем продолжать, друзья мои, программу «Лайфчат». 15 часов 23 минуты. Сделали совсем небольшой музыкальный перерыв и вновь возвращаемся в студию, чтобы озвучивать ваши приветы. Здравствуйте, Радио НС. Поздравляем сестренку Мадину с днем рождения. Желаем женского счастья, семейного благополучия, достатка и гармонии в семье. Мы тебя очень любим, целуем крепко. Семья Нураковых подписалась под сообщением. Здравствуйте, Салем Дастар. Договорились. Айгерим, вам большой привет. Так, поехали дальше. Здравствуйте, НС Радио. Мой дорогой Бигбалат, привет тебе на радио. Мы сейчас катаемся на каруселях в эту теплую солнечную погоду. Я думаю только о тебе. Пусть этот день будет таким же ярким, как мои чувства к тебе. Я тебя очень люблю и с нетерпением жду нашей встречи. Твоя Асель. Асель, передали? Здравствуйте, передаю привет Тимирбаеву Асхату. Привет тебе, мой дорогой. Я всей душой всегда с тобой. Скучаю, очень жду, люблю и в сердце бережно храню. Ты не грусти, все впереди. Мы вместе справимся, дойди. Я рядом мысленно всегда. Ты радость моя навсегда. Твоя Жанка написала это сообщение. Здорово. Добрый день, Александр и любимое радио. Хочется поздравить всех мужчин нашей прекрасной страны с праздником. Пусть во всем мире будет всегда только чистое небо у мужчин, чтобы была одна забота, это заботиться и любить своих женщин. Также хочу поздравить всех мужчин Радио НС и, конечно же, отдельно вас, Александр. Спасибо. Оставайтесь таким же позитивным и классным. С уважением, ваша постоянная слушательница Айгуль из Алматы. Айгуль, как всегда, спасибо. Радуйте теплыми словами. Вам хорошего дня и позитивного настроения вместе с нами. Передаем привет Александру, Денисовка на связи, магазин «Лучик», Кристина и Ксюша. Без тебя совсем не то. Скучаем, вспоминаем и очень ждем. Пусть у тебя все складывается как надо. У нас тут все по-старому. Только твоих шуток не хватает. Обнимаем, добавляете вы. Передали. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет. Так, кому? Брату Дмитрию, моему второму отцу, дядь Лехе. Я их очень люблю и уважаю. Вашей подписи не нашел, к сожалению. Но в любом случае, ваш привет уже улетел. Так, добрый день, Радио НС. Спасибо за душевное тепло и позитивную энергию, которую вы передаете всем слушателям. Внуку Максанту передаем ясный свет солнечного дня. Сердечное тепло и любовь своей души. Будь таким же чистым, сильным, смелым, умным, каким я тебя знаю. Крепко обнимаю, нежно целую. Жду дома. От Апашки пришло это сообщение. Ну вот, друзья мои, время летит мгновенно. Делаем еще один музыкальный перерыв. Послушаем несколько треков, а затем, друзья, продолжу озвучивать ваше приветствие.
0: НС. Номер WhatsApp 8-775-10-60-011. Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8-775-10-60-011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья мои, продолжается программа «Лайв-чат», и мы продолжаем, конечно же, передавать ваши приветы. Время летит сегодня как-то по-особенному быстро. Давайте посмотрим, что же у нас имеется. Так, здравствуйте, любимая Радио НС. Передайте наш теплый привет Артему от супруги Ирены, сыночки Захарки. Завтра у тебя день рождения, родной. Хочу поздравить тебя на всю страну и сказать, как сильно мы тебя любим. Ты наша опора, наша... счастье. Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых дней, удачи, здоровья и исполнения всех желаний. Пусть впереди нас ждет только хорошее, только радость и наш новый счастливый этап жизни. С днем рождения тебя, наш любимый, и, конечно же, теплое поздравление от твоего сыночка Захарки. С любовью, твоя Эрен. Замечательно. Привет, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Александру Маляру от бригады «Ух-Ах» от Сани с Хожахметом. А, и Хожахмета. Спасибо, написали вы. Так, добрый день. Передайте Александру от жены Анжелы и доченьки Арины. Очень любим и сильно скучаем. Дочь ждет тебя дома до ее 5 месяцев. Ну, собственно говоря, мы это сообщение уже передавали. Здравствуйте, любимое радио. Петрович, мы с мамой дружим. Все хорошо. Сегодня была в гостях твоя Элен. Замечательно. Так, любимое радио, НС, здравствуйте. Поздравляю всех с наступающим праздником. Прошу вас передать эти строки моему любимому мужу Рубанову Вячеславу, солнышко мое. Если бы ты знал, как я скучаю по тебе. Эта разлука ледяной глыбой легла мне на сердце внутри меня. Теперь снег и стужа. Некому согреть мои руки, мою душу. Думаю о тебе непрестанно. И от этих мыслей становится теплее, словно проталинка появляется. Прорастает подснежник. Ведь только ты один в моем мире. Славный, любимый, добрый, умный, родной. Это ужасно несправедливо, что мы сейчас не вместе. Жду и скучаю. Твоя супруга Болдырган написала это сообщение. Так, своему мужу Евгению передаю пламенный привет. Мой родной, ты стал смыслом моей жизни. Я никогда не думала, что можно любить настолько сильно с тех пор, как ты появился в моей жизни. Я и дня не могу без тебя. Самый прекрасный мужчина. Ни одной минуты не жалею, что встретила именно тебя. Ты улыбка на моем лице. Ты стук моего сердца. Я всегда с тобой рядышком. Я очень скучаю по тебе, любимый мой. Крепко тебя обнимаю и нежно целую. Твой ангел-хранитель Наталья. Передали, друзья мои. Делаем перерыв и возвращаемся в студию читать приветы.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.
2: Хочу спасибо тебе сказать за то,

0: Лайфчат.
1: Друзья, продолжается программа «Лайфчат». Продолжаем передавать ваши приветы. И давайте сейчас в 15 часов и почти 48 минут посмотрим, что же у нас накопилось в плане ваших приветствий. Добрый день, Радио Нойз. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жанным, как твои дела? Здоровье? У нас все хорошо. Мой муж, хочу тебе сказать, что очень тебя люблю и жду. Береги себя и знай, что ты мне нужен. Ты моя жизнь. Целую тебя крепко и обнимаю. Твоя девочка Аира. Тороплюсь. Здравствуйте, дорогой Радио Нойз. Передайте привет Власову Артему. Милый мой сыночек, поздравляю тебя с наступающим днем рождения. Желаю огромного здоровья и долгих лет жизни. Пусть удача никогда не покидает, успеха во всем. Будь счастлив, твоя мама. Здравствуйте, любимое радио. Хочу поздравить с наступающим днем рождения еще раз Артема. Давайте быстренько. Главное, желаю вам здоровья, терпения, побольше сил. С уважением, семья Рубановых. Так, спасибо вам, Радио НС. Поздравьте, пожалуйста, мою дорогую сестричку Назгуль с днем рождения. Пожелайте ей счастья, здоровья и успехов. Скажите, что мы ее любим. Замечательно. Добрый день, Радио НС. Передаю привет Павлову, Евгению. Любимый, мне очень тебя не хватает. Я скучаю по твоему голосу, по твоим рукам, по нашим разговорам. Знай, что я тебя жду и верю в нас. Ты для меня очень важен. Твоя Алена. Передаю привет своей булочке Эльдару. Люблю тебя на том, ловлю себя на том, что хочу просто обнять тебя крепко-крепко, как раньше, чтобы ты сказал своим голосом: я рядом, мне этого так не хватает. Ты только держись, пожалуйста, верю в тебя так сильно, и я жду очень. Не просто словами, всем сердцем, каждой мыслью. Мы обязательно снова будем вместе. Я уже представляю этот момент и живу ради него. Ты мой дом, даже на расстоянии. Люблю тебя безумно. От Миланы пришло вот это красивое сообщение. Так, друзья мои, ну что, раз уж так у нас с вами здорово идут дела, в 15 часов 49 минут озвучены все ваши приветствия на сегодня. Хочу поздравить всех казахстанцев с предстоящими праздниками, конечно же, с Днем Защитника Отечества. Нас тоже можно будет поздравить, потому что, собственно, День радио завтра будет отмечаться в Казахстане тоже. Ну и, конечно же, друзья, просто пожелаю вам сегодня хорошей среды. Завтра выходной, поэтому в эфире программа «Лайфчат» теперь окажется уже в пятницу. Встречаемся здесь же на волне любимой радиостанции. Ну а я, Александр Шмыгалев, кстати, совершенно не ухожу из студии любимой радиостанции. В новом музыкальном мы с вами непременно услышимся. Всем хорошего дня!

Мы же в 16.03 под отличную музыку коротаем с вами время здесь на волне любимой радиостанции. Впрочем, с нетерпением ждем, конечно, вечера этой среды, поскольку завтра нам предстоит еще один выходной. Пожелаю вам запастись терпением до конца рабочего дня. Время пролетит в нашей компании по-особенному быстро и приятно. Меня зовут Александр Шмыгалев, и вот эту самую компанию в студии буду составлять вам до 6 вечера. Ну а сейчас всем пламенный привет и хорошего настроения.

0: Прямо сейчас информация о дорогах страны. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем серьезные пробки, 7 баллов из 10 возможных. Сейчас постоять придется на Розабакиева в южном направлении от Дуйсенова до улицы Джандосова. Около 45 минут здесь потребуется. Небольшой затор на Рыскулова наблюдаем в западном направлении от Бакиханова до улицы Бакеева. До получаса займет этот участок дороги у вас. На проспекте Достык в южном направлении от Шевченко до улицы Хаджимукана ровно 30 минут приготовьте. Впрочем, в обратном направлении также наблюдаем плотный поток. В столице 5 баллов, движение плотное. Вот участки дорог, где сейчас придется постоять 15 минут. Готовьте на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. На Курьгальжинском шоссе от улицы Дамалакана до проспекта Кабанбай-Батыра потребуется также 15 минут. 10 на проспекте Багинбай-Батыра от улицы Айманова до проспекта Сырарка. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Потрясающее чувство, правда же, когда вы смотрите в чьи-то глаза и просто не можете отвести взгляд, погружаясь все глубже и одновременно открывая свое сознание другому человеку. Ну вот прямо сейчас, 16:46, мы все с вами это как никогда прочувствовали по трек от Holy Flame под названием «Тону». Все ближе и ближе приближаясь к завершению еще одного музыкального. Обязательно, друзья, совсем скоро, минут через 10, узнаем все о главных событиях в стране и в мире в выпуске новостей от наших коллег. Здесь вы, кстати, все узнаете на 5 минут раньше, чем все остальные. Мы с вами встретимся для прослушивания отличной музыки, для того, чтобы заряжаться бодростью и позитивом уже в следующем часе.

через 6-го послушали с вами трек от группы Биз под названием «Еще не поздно». Напомню, что совсем недавно коллектив, ну, что называется, после долгого, многолетнего перерыва воссоединился. А может быть, в очередной раз ребята доказывают, что действительно никогда и ничего не поздно. Может быть, у вас, друзья мои, есть какая-то несбывшаяся мечта, и вы до сих пор идете к своей цели. Я, Александр Шмигалев, пожелаю каждому из вас, чтобы вы обязательно достигли финишной прямой, ну и тут же вслед загадали новую мечту. Потому что вы же помните, что пока человек мечтает, он живет. Пока вы немного задумались об этой философской мысли, мы продолжим слушать хорошую музыку здесь, на волне любимой радиостанции. Всем пламенный уже вечерний привет.

0: Искренне хотелось бы также сказать, нас не догонят, но, возвращаясь в реалии, все куда-то спешат, все куда-то направляются, и все хотят успеть все прямо сейчас и сегодня. Но оно и правильно, исходя из той поговорки, что время — это деньги. В общем, сейчас помогу вам сэкономить это самое время, ну и, возможно, заработать побольше. О дорожной ситуации на 17 часов 17 минут по данным сервиса Яндекс.Карт расскажу. Собственно, в Алматы наблюдаем серьезные пробки, 7 баллов из 10 возможных. Постоять придется. На Рыскулова по традиции на запад от Козыбаева до Бакеева. Здесь готовьте более 40 минут. Стоим на Абая. На запад от Муканова до Тлиндиева более 35. Также плотный поток на восточной автомобильной объездной дороге. Проспект Эль-Фараби на юг от Луганского до Шашкина более получаса. Стоим и на Назарбаева в южном направлении от Кабанбай-Батыра до проспекта Аль-Фараби. Более 20 минут. На проспекте Достык на север от Чайкиной улицы до улицы Жолдасбекова. И на Тимирязева. На запад от Манаса до Розы Бакиева. Более 35 минут. В Астане движение плотное. 5 баллов из 10 возможных. 20 минут постойте на проспекте Туран от улицы Багинбая до улицы Кенесары. Еще 15 приготовьте на проспекте Кабанбай-Батыра от улицы Шоканова-Лиханова до Куйгальжинского шоссе. 15 минут на шоссе Алаш от трассы А1 до улицы Житыген. 15 минут и на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Разные мысли. Пока ученые ищут признаки разумной жизни на других планетах, мы начинаем терять ее признаки на своей. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
2: НС радиосында Жарнама. 307 алты, 60 00.

0: 18.32, мальчик-бродяга, уж который год, друзья мои, что-то продолжает искать. Впрочем, мы все с вами так устроены, что нам всегда мало. И это, друзья мои, очень хорошо, потому что как только мы с вами добиваемся одной цели, тут же уже стремимся достичь следующую. Но вот это желание, прямо как в песне Андрея Губина «Рвануть куда-нибудь», скоро это все обязательно будет воплощаться тоже в реальность, потому что наступит сезон отпусков. Пока же с вами продолжаем трудиться, наслаждаться отличной музыкой и слушать любимую радиостанцию.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Қиыр солтүстікте қардың қатты болатыны соншалық, егер ол ауыр затпен соғылса, темір сияқты зыңылдайды.
3: Реклама.
4: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
5: Алматы. Ерекше кешке дайындау. 11 мамыр. Балуан шолағатындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс. Және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер. Көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билетке ізет сайтында.
3: Реклама на радио МС 356 6000.

Но вот ближе к 6 вечера у Полины Гагариной окончен спектакль, а я, Александр Шмигалев, также спешу передать музыкальные бразды правления своим коллегам. Вас, дорогие друзья, спешу поздравить со всеми сопутствующими праздниками. Коллег, которые далее будут для вас ставить исключительно любимые песни и лучшие хиты, поздравляю с предстоящим днем радио. Ну и всех казахстанцев с еще одним дополнительным выходным. Встречаемся в пятницу здесь же на волне любимой радиостанции. Ну а на сегодня хорошего вечера этой среды. Как говорится, среда — это маленькая пятница. Проведите ее хорошо.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода на радио НСМ.
1: Завтра в Алматы плюс 27, переменная облачность. В столице ожидается небольшой дождь, плюс 23.
0: Погода.
2: Высокий сахар, холестерин и давление. Причина этого – нарушение обмена веществ. Принимайте кардиоактив таурин Эвалар. Он улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует давление. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00981118 от 29 ноября 2018 года.
0: НС. Радиосара.

0: Эвенин Жаралхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ағаштардың барлығы бірдей зиянсыз емес. Мысалы, манцинала ағашының шырыны улы, ал оның буы адамның көзі мен тыныс алу жүйесіне теріс әсер етуі мүмкін.
2: Жарнама.
3: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
4: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00-98111818 от 29 ноября 2018 года.
5: Майкия. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
2: МС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Это же какие надо сегодня иметь крепкие нервы, чтобы не нервничать. Реклама.
1: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
0: Реклама на радио МС 356-6000.

0: хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.
1: Если хочешь танцевать,

НС радиосы. Қазақстанда жасалған. НС.

Айташа, әлшін қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.